0: по функциональному фитнесу, который прошли в Гонконге. По итогам состязаний представители Сахалинской области завоевали серебро в одиночном зачете и вошли в десятку сильнейших в парном дивизионе. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Биологи назвали эффективный способ борьбы с тревогой перед экзаменами. Согласно исследованиям, справиться с волнением поможет умеренная физическая активность. 20-30 минут ходьбы, пробежки или другой кардиотренировки стимулируют выработку эндорфинов и помогают снизить уровень стресса. Также расслабиться и быстро снять напряжение помогают дыхательные техники. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курилы. Как и пел Свят, не отпускаем хорошее настроение, которым нас бережно снабдили ребята из облобластного шоу Артем Бушаев и Женя Милых. Скажем им большое-большое спасибо и с благодарностью пронесем этот настрой до самого вечера. С вами Таня Еркалиева, и я уже подготовила для вас море хорошей музыки и новостей. Начнем с Косту Лакоста, Асамуэль, дискотеки Аварии, ну а прямо сейчас Оффенбах и его хит «Каче».

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: сигнала и Леонова грели друг друга в эфире Первообластного душой и телом. Ну а мы сейчас узнаем, как сильно нас будет греть в этот день погода. Поэтому прямо о ней и поговорим. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 мая, в Ахе без осадков, здесь до плюс 5. В Тымовском также без осадков, воздух прогреется до плюс 12. В Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 15. В Углегорске временами небольшой дождь пройдет, здесь до плюс 9. В Томари временами дождь, синоптики обещают до плюс 6. В Чехове пройдет дождь, 4 градуса со знаком плюс. В Невельске временами дождь, потеплеет до плюс 10. В Хомске также временами дождь, здесь до плюс 6. В Северо-Курильске временами возможен дождь, все потеплеет до плюс 6. В Курильске без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 10. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 6, плюс 8. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Исследователи нашли еще один бюджетный способ побороть тревожность. Нет, не валерьянка. Помочь могут обычные кислые мармеладки. Подробности после информации о спонсоре. Спонсор выпуска «Других новостей» – сеть шинных центров «Интера». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка от 6 месяцев во всех шинных центрах «Интера». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
1: Другие новости.
0: Итак, друзья, эксперименты показали. Резкий кислый вкус быстро переключает внимание мозга и отвлекает от навязчивых мыслей. Это работает как короткий сенсорный щелчок. Именно поэтому многим становится легче пережить напряжение. Правда, полагаться только на сладости не стоит. Мозг привыкнет успокаиваться исключительно через мармелад и потребует его при любой панике. Ну а на этом все. Справляться со стрессом помогают самые простые вещи. Главное – позволять себе маленькие радости почаще и меньше нервничать. И если вдруг станет тревожно, съешьте кислую мармеладку. Не поможет – съешьте еще одну. Это терапия почти. Итак, спонсор выпуска «Других новостей» – ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

Знаем, как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

Мериться каблуками с Люсей Чеботиной не будем, а сейчас просто поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах без осадков. Потеплеет до плюс 10. В Поронайске, Красногорске и Макарове временами дождь, здесь до плюс 7. В Долинске пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 8. В Охотском дождь, синоптики обещают до плюс 5. В Корсакове временами дождь, температура поднимется до плюс 6. В Аневе

0: Также временами дождь, здесь до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, потеплеет до плюс 12. В Южно-Сахалинске временами пройдет дождь, плюс 6, плюс 8, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Сколько стоит шашлык?
6: Всего 389 рублей за килограмм.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

Песня «Пожары» молодого артиста Holiday Boy стала одним из главных рок-хитов 2024 года. Успех композиции мгновенно сделал из многообещающего блогера настоящую рок-звезду. Текст песни рассказывает о страстной любви, чем-то напоминающей зависимость. Эти чувства настолько горячи, что оставляют на теле артиста ожоги, но они заставляют его испытывать эйфорию. Сам исполнитель не рассказывал, что именно вдохновило его на создание трека, но в интервью радиостанциям он признавался, что написал текст по следам собственных эмоций. Вот и получается, что секрет успеха прост. Будь искренним со своим слушателем, и добрая отдача тебе обеспечена. Так что берем на заметку, сегодня будем добры и открыты с окружающими, после чего день будет точно хорош. Добавляем к этому музыку от Радио СТВ и наслаждаемся этой пятницей.

0: Легендарный трек Memories бодро и весело провожает нас в новый музыкальный час. А все почему? Да потому что на островах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном. Событиях жители Взморья предупреждают о молодом медведе. Государственная дума в окончательном чтении приняла изменения в федеральный закон о гражданстве и об обороне. Акция «Чистый берег» прошла на территории природного парка «Лагуна Бусе». Жители Взморья предупреждают о молодом медведе, который регулярно выходит к людям на 70 километров южнее населенного пункта. По словам очевидцев, хищник появляется рядом с дорогой и железнодорожными путями, где сейчас работают люди. При этом он практически не реагирует на шум. Местные жители предполагают, что зверя могли прикормить проезжающие мимо автомобилисты. Нетрезвый самокатчик врезался в кроссовер в Новоалександровске. ДТП произошло в ночь на 15 мая. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина на двухколеснике въехал в иномарку на переулке Железнодорожном. По предварительной информации, пострадавший самокатчик с места происшествия ушел домой, однако ему вызвали скорую помощь. О произошедшем также сообщили в ГАИ. Государственная дума в окончательном чтении приняла изменения в федеральный закон о гражданстве и об обороне. Они направлены на защиту российских граждан, арестованных иностранными судами. По решению президента для выполнения таких задач предусматривается возможность привлечения вооруженных сил России с использованием вооружения. Также по решению главы государства необходимые меры в пределах своих полномочий должны будут принимать органы государственной власти. Как подчеркнул депутат Госдумы Георгий Карлов, инициатива направлена на защиту россиян, которые могут быть задержаны или арестованы судебными органами иностранных государств, чья компетенция не признана в стране, поскольку она не основана на международных договорах Российской Федерации или резолюции Совбеза ООН. Акция «Чистый берег» прошла на территории природного парка «Лагуна Бусе». Участники экологического десанта разобрали незаконные постройки, ликвидировали костровища, очистили кустарники и береговую линию от бутылок, пластика и другого мусора. За один день с места вывезли 2 КАМАЗа отходов, это порядка 30 кубометров. Как напомнили в администрации Корсаковского района, на территории природного парка действует природоохранный режим. Его соблюдение обязательно для всех посетителей. К нарушителям будут применяться меры ответственности. В Уфе спасли 8 утят, которые провалились в ливневые стоки. Внимание прохожих мама-утка привлекла беспокойным поведением. Неравнодушные люди вызволили утят из западни. Пострадавших аккуратно достали и в переноске доставили до матери, после чего спасенное потомство скрылось в неизвестном направлении. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Даже в малых дозах спиртное несет смертельную опасность для организма. Существует миф, что слабоалкогольные напитки не так вредны. Однако медики, ученые и статистика утверждают обратное. Алкоголь поражает поджелудочную железу, разрушает печень, желудок, пищевод. Больше всего от пагубной привязанности страдает нервная система. Бутылка пива, бокал вина или баночка энергетика убивают несколько тысяч клеток головного мозга. Опасный напиток вызывает привыкание уже через несколько приемов. За короткий срок привычка превращается в сильную зависимость и запускает необратимые процессы в организме. Не дай себя убить. Откажись от смертельной зависимости.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Ни разу не намекаю, как это делает мод, а говорю прямо, никакая погода не может изменить ваш день. Если вы настроены только на позитив, вы не обращаете внимания на мелкие неурядицы, день точно будет удачным. Только подумайте, сегодня же пятница, какие могут быть поводы для грусти? Ну, подумаешь, дождик за окном, внутри-то у вас солнце, так что улыбнулись, сделали приемники погромче и своей улыбкой сделали этот мир еще прекрасней. Для вас Горгон Сити, Тимбаланд и Кэрри Хилсон, Бурито Сент-Джон, а прямо сейчас Собр и трек «Back to Friends». Слушаем внимательно.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: сделали в своей жизни, а я расскажу о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 мая, в Ахе без осадков, до 5 градусов тепла. В Тымовском осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 12. В Смирных без осадков воздух прогреется до плюс 15. В Углегорске временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 9. В Томари временами пройдет дождь, столбик термометра поднимется до плюс 6. В Чехове дождь, здесь до плюс 4. В Невельске временами дождь, потеплеет до плюс 10. В Хомске также временами дождь, до 6 градусов выше 0. В Северокурильске временами возможен дождь до плюс 6. В Курильске без существенных осадков воздух прогреется до плюс 10. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 6, плюс 8. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов «Энди Вульф», «Оргрин», «Казаль», «Силуэт» со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Ведь тебе дико мне так.
4: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: новости.
1: Пришло время поговорить о других новостях, и я уверена, они вам понравятся. В студии Алена Баринова. Ален, привет.
2: Таня, привет. Здравствуйте, друзья. Очередной удар по институту семьи на этот раз наносят не разводы, не алименты, а зумеры. Воу. По мнению психиатров, молодое поколение может разрушить традиционную ячейку общества, и причина, как я уже сказала, и даже и не в лени, и не эгоизме, а просто в полном отсутствии навыков общения. Предлагаю обсудить. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12, стоматологическая клиника «Август», эстетическая вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Зумеры, которые выросли в мессенджерах и смайликах, попросту не умеют разговаривать друг с другом вживую. Конфликты замяты, обиды залайканы, а долгосрочные отношения не складываются. Проще заблокировать человека, чем договариваться. В итоге никакой семьи, одни несерьезные знакомства, и я не готов к этой самой вашей ответственности. Поэтому психологи уже даже бьют тревогу. Ну что ж, хочется пожелать, дорогие зумеры, включайте микрофоны, выходите из зоны эмодзи. Семья – это не лайк, это диалог. Иногда трудно, зато реально. Ну а если совсем страшно, можно начать, например, со своей бабушки. Она хотя бы не отправит вас в игнор, но и навязываться не будет. Ну, такое же у них поколение, зато картинками красивыми засыпет, это точно. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 мая, в Александровске-Сахалинском и Ногликах без осадков потеплеет до плюс 10. В Поронайске, Красногорске и Макарове временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Долинске дождь, воздух прогреется до плюс 8. В Охотском дождь, синоптики обещают до плюс 5. В Корсакове временами дождь, температура поднимется до плюс 6. В Аниве также временами дождь, здесь до плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков потеплеет до плюс 12. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 6, плюс 8, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: А в Милли Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.

трек «Кавалерия» от «By India» прозвучал в эфире «Первобластного», и многие до сих пор не знают, кто это. Ну а я прямо сейчас расскажу. Настоящее имя исполнителя – Виктор Вавилов. Это российский R&B-исполнитель из Сочи, ставший популярным благодаря искренней меланхоличной музыке и хитам, таким как «Вселенная» или «Полет». Артист начал карьеру в 2019 году. Он тогда выкладывал треки свои собственные в соцсетях, ну а в этом году выпустил «Кавалерию». Песню, которая рассказывает о том, как душевная боль может транслироваться во внутреннюю, точнее, трансформироваться во внутреннюю силу, ну и делая человека сильнее, несмотря на болезненность переживаний. Так что учимся у молодежи и превращаем слабости в силу. С такой решимостью советую двигаться весь день с музыкой от Первообластного.

0: Летим вместе с Тифестом в новый музыкальный час на Сахалине. Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. ЖКУ «Юн» зафиксировали не исправность в работе лифта. О стихийной свалке сообщают жители Кировского, Тымовского района. Жители и гости областного центра могут пройти экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ. ЖКУ «Юн» в Южно-Сахалинске зафиксировали неисправность в работе лифта. По словам очевидцев, вечером 14 мая в подъезде дома номер 1 по улице Жириновского стоял запах гари. На месте работали пожарные. В областной госжилинспекции рассказали, что здесь зафиксировали скачок напряжения, в результате чего произошло расплавление трансформатора правого лифта. Сегодня утром специалисты устранили неполадку. Лифт запущен в работу. Во избежание повторения ситуации дополнительно проведена диагностика всех рубильников. О стихийной свалке в селе сообщают жители Кировского, Тымовского района. По словам людей, отходы на месте установки контейнеров копятся уже несколько месяцев. Площадку не убирали с начала зимы. Вместе с бытовым мусором здесь находятся выброшенные холодильники. При этом отходы по всему селу разносят собаки. В администрации Тымовского района сообщили, что порядок на площадке наведут в срок до 20 мая. Жители и гости областного центра сегодня могут пройти экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ. Точка диагностики откроется на площадке железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска. Она будет работать с 13 до 15 часов. Как сообщает областной Минздрав, обследование полностью анонимно и бесплатно. Результат будет известен через 10 минут после забора крови. Ярмарка вакансий для подростков прошла в городском парке Южно-Сахалинска. 14 работодателей представили почти 600 предложений о временной занятости на летние месяцы. Среди участников – представители школ, детских садов и других организаций. Подросткам предложили вакансии рабочих по благоустройству населенных пунктов, дворников, подсобных рабочих, официантов и уборщиков территорий. Также для посетителей подготовили мастер-классы, консультации, выступления артистов и живую программу. Археологи на Алтае нашли зуб, который пытался вылечить неандерталец. Доисторический дантист пытался просверлить его, чтобы удалить мягкие ткани. Ученые пришли к такому выводу, изучив два углубления и одно глубокое отверстие в костном органе, которое, по мнению ученых, было сделано с помощью тонкого острого каменного инструмента. По их словам, нестандартные выемки вряд ли возникли в результате естественного износа. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Помимо того, что у вас стартовал заслуженный отдых, и это, безусловно, повод радоваться, хочу рассказать вам еще кое-что хорошее. 25 мая в Дворце спорта «Кристалл» пройдет концерт Джонни, того самого красавчика, который пел про комету и у камина в 6 утра, ну вы поняли. У вас есть уникальная возможность выиграть 2 билета на его выступление. Ваша задача – внимательно слушать эфир, и после сигнала, а поверьте, вы поймете, какого именно, вы должны позвонить нам по номеру 491505, и тот, кто первым дозвонится, получит 2 заветных билета. Поэтому внимательно слушаем первое областное, заранее готовим телефоны и звоним нам. Я желаю вам всем удачи!

сняться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров 20.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается.

0: пока девушки отходят от недавно прошедшего концерта Вани Дмитриенко и ловят флешбеки от этого трека, я расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Ахе без осадков. Температура поднимется до плюс 5. В Тымовском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 12. В Смирных временами пройдет дождь, здесь синоптики обещают до плюс 9. В Углегорске, Тамари и Чехове временами пройдет небольшой дождь, столбик термометра поднимется до плюс 5. В Невельске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Хомске также временами небольшой дождь. Температура поднимется до плюс 4. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 6. В Курильске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 11. В Южно-Сахалинске временами пройдет дождь, ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: «Ток» — это первый совместный сингл Анны Асти и Димы Билана, который выпустили буквально вот 24 апреля этого года. Трек стал одной из самых обсуждаемых музыкальных коллабораций весны. Дима Билан признался, что во время записи артисты искали не внешнюю форму, а искренность в паузах и недосказанности. Тем временем Анна Асти отметила, что это личная песня, и она рассказывает о том, что происходящее после финала отношений бывает сильнее и важнее самого романа. Текст сингла не романтизирует страдания, а фокусируется на их внутренней силе, помогающей отпустить прошлое, и результат превзошел ожидания. Уверена, многие из вас добавили трек в свой личный плейлист. А мы рады делиться с вами топовыми песнями. Вот и сейчас предлагаю послушать хорошую музыку в эфире Первого областного.
1: I've got to wait in-

0: немного потанцевали с Евой Власовой, а теперь поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 10. В Ногликах временами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 11. В Поронайске-Красногорске также временами дождь, здесь обещают до плюс 5. В Макарове временами небольшой дождь, 3 градуса выше 0. В Долинске также временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Охотском, Корсакове и Аниве временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 4. В Малокурильском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 8. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг»?

0: Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Сколько стоит шашлык?
3: Всего 389 рублей за килограмм.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
0: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: красиво.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
2: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.

0: Не только пахнет как любовь, но и ощущается как любовь. Мысль о том, что тебе сегодня удалось выиграть хоть в чем-то. И у нас есть человек, который правильно понял мои сигналы и услышал в эфире Первого областного тот самый условный сигнал, после которого нужно звонить, чтобы забрать у меня два пригласительных билета на концерт Джонни. Давайте знакомиться. Здравствуйте, как зовут вас?
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Я не слышу вашего бодрого голоса. Вы сегодня выиграли два пригласительных билета на концерт Джонни. Ну-ка, пободрее, давайте порадуемся.
1: Да, потрясающе. Я очень рада, спасибо вам огромное.
0: Ура, это замечательно. Скажите, пожалуйста, с кем планируете пойти?
1: Я возьму с собой подружку.
0: Ой, вот это замечательно. Мне бы такую подружку, надеюсь, когда-то моя подружка обо мне вспомнит. Я вас искренне поздравляю. Даже вот давайте вам аплодисменты. Это все для вас. Давайте договоримся, что вы отлично проведете время на этом концерте. Будете подпевать. Знаете же все песни наизусть, надеюсь?
1: Да, конечно, мы будем готовиться. Мы постараемся зажечь танцпол, наверное, да?
0: Зажигайте обязательно, не забывайте про Радио СТВ. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, как забрать ваши билеты. Ну, а всем остальным, друзья, я хочу сказать, вы внимательно слушайте эфир Первого областного. Все-таки мы часто проводим здесь различные розыгрыши. И принимайте в них участие. Но я напомню, что 25 мая во дворце спорта «Кристалл» пройдет концерт Джонни, того самого парня, который пел про комету и про то, что у камина в 6 утра он там грустит. Ну, вы все это все знаете. Обязательно приходите. Ну, и слушайте эфир Первого областного и, конечно, хорошую музыку.

0: Дейл Рэй провожает нас в новый музыкальный час. Красиво и эффектно. На островах уже 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко. О главных событиях. Первые контейнеры с грузами прибудут в Невельский порт 23 мая. Более 7 миллиардов рублей похитили мошенники у россиян за 3 месяца. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Анибе в этом году. Прибытие первых грузовых контейнеров в Невельский морской торговый порт ожидается 23 мая. Поставка станет стартом нового логистического маршрута для доставки социально значимых товаров на Сахалин. Как отметили в региональном правительстве, это позволит товарам с материка попадать на прилавки быстрее, что важно как для жителей области, так и для бизнеса. Более 7 миллиардов рублей похитили мошенники у россиян за 3 месяца. Атакам подвергались не только жители, но и компании. Как сообщает Банк России, юридические лица подверглись большому количеству компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Как правило, сотрудники организации получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Анибе в этом году. Так, в июне запланировано открытие памятника участникам СВО на территории городской школы номер 1. Кроме того, при поддержке спонсора памятник защитникам появится на центральной площади Анибы. Решение о его создании принималось на совете вместе с участниками СВО афганской и чеченских войн. Работы по строительству также планируют завершить в начале лета. 15 мая в Южно-Сахалинске состоится ток-шоу «Мама. Счастье. Сахалин», посвященное семейным отношениям, материнству и жизненным трудностям, с которыми сталкиваются семьи. Организаторы обещают честный разговор о том, что обычно остается за кадром. Герои встречи поделятся личными историями о финансовых трудностях, кризисах в отношениях, а также о том, как переживали тяжелые жизненные ситуации. Мероприятие с 15 до 18.00 пройдет в выставочном зале художественной школы по адресу Вокзальная, 5А. Французская полиция попросила водителей быть внимательнее за появление на дорогах пьяных оленей. По данным правоохранителей, в мае эти животные пристрастились к поеданию забродивших фруктов. Специфический обед приводит их к совершенно непредсказуемому поведению. Парнокопытные стали все чаще беспорядочно скакать по полям, при этом в любой момент они могут выбежать на трассу. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Привет всем тем, кто только настроил свой приемник на волну Первого областного. Несмотря на погоду, мы с вами договариваемся, что будем светиться от мысли, что впереди выходные. Совсем скоро у нас появится возможность провести больше времени с родными и близкими, встретиться с тем, с кем давно не получалось, и заняться тем, чем давно хотелось. Осталось совсем немного, так что найдите внутреннюю мотивацию, чтобы завершить все рабочие дела. Потом спасибо скажете себе, а может быть даже и нам, хотя бы за то, что снабжаем вас музыкой для любого повода.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Слово или фразу нужно запретить.
2: 24/7.
1: 24/7.
2: Да. Как тебе такая фраза?
1: Не раздражает абсолютно.
2: 24/7. Я здесь 24/7. Я на работе 24/7. Но я варю этот борщ 24/7.
1: Я твоими детьми занимаюсь
2: 24/7. Уже раздражает, да?
1: В каком контексте?
2: Уже немножко так глаз начинает подергиваться.
1: Ну так любую фразу возьми. Ты подожди. Ты несколько ситуаций предоставила, и я такой думаю, ну, ни о чем, и потом бам, такая, где-то ты зацепила, да, и я такой думаю,
2: ну вот, а я о чем и говорю, а я тебе говорила.
1: Естественно.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Пришло время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также с продажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Ахе без осадков. Температура поднимется до плюс 5. В Тымовском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 12. В Смирных временами небольшой дождь, здесь до плюс 9. В Углегорске, Томари и Чехове временами пройдет небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 5. В Невельске также временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Холмске временами небольшой дождь, столбик термометра поднимется до плюс 4. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 6. В Курильске осадки не ожидаются, потеплее до плюс 11. В Южно-Сахалинске временами дождь, ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бесь, тебе дико мне, да.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
7: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 5-44-77.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Для самых спортивных, для самых активных в студии у нас Владимир Литвинов. Вова, привет!
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Татьяна! Слушайте в этом выпуске. Новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги в это воскресенье стартует в Южно-Сахалинске. Баскетболисты ЦСКА взяли реванш у Локомотива Кубань. Колумбийский футболист досрочно расторг арендное соглашение с Зенитом. Данил Медведев с трудом пробился в полуфинал теннисного турнира в Риме.
0: На старте!
2: Итак, в ближайшее воскресенье, 17 мая, в Южно-Сахалинске стартует новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Для островных команд турнир начнется матчами против соперников из Комсомольска-на-Амуре. Команда спортивной школы «Сахалин» с возрастом игроков до 16 лет начнет матч в 14:00, а игроки старше на 2 года выйдут на поле в этот же день, спустя 3 часа. Все домашние встречи наши футболисты проведут на стадионе «Спартак» областного центра. Вход свободный. Всего в этом году юношеская футбольная лига Дальнего Востока сыграет 8 лучших команд из 5 регионов. За медали будут бороться Сахалинск, Хабаровск, Динамо Приморский край, Динамо Владивосток, спортивная школа из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенск, Океан из Находки и клуб Якутия. Баскетболисты ЦСКА взяли реванш у Локомотива Кубань, сравняв счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Накануне во втором матче противостояния армейцы в Москве переиграли команду из Краснодара со счетом 84-71. Лучшим игроком встречи стал французский центровой столичного клуба Ливио Жан-Шарль, в активе которого 23 очка, 4 подбора и 3 передачи. Счет серии до 3 побед стал равным 1-1. Соперники продолжат борьбу за путевку в финал в Краснодаре, где пройдут 2.

0: действует до конца этого сезона. За клуб из Санкт-Петербурга колумбиец провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча. 9-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев с трудом пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. В четвертьфинальном поединке против испанца Мартина Ландалуса он проиграл первый сет 1-6, затем взял второй 6-4, а в решающей партии смог вырвать победу 7-5. В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синнером. Теннисист из Италии накануне не пустил в полуфинал другого россиянина Андрея Рублева, обыграв его со счетом 6-2, 6-4. В женском парном турнире в Риме в полуфинал пробились наши Амира Андреева и Диана Шнайдер, обыгравшие Анну Данилину из Казахстана и американку Эйжу Мухаммад 4-6, 6-3, 11-9. За путевку в финал соревнований Мира и Диана сразятся с австралийкой Сторм Хантер и Джессикой Пегулой из США. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

Teddy Swims добавил хорошего настроения в эфир Первого областного, ну а я добавлю немного информации о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 10. В Ногликах временами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 11. В Поронайске-Красногорске временами небольшой дождь, столбик термометра поднимется до плюс 5. В Макарове временами небольшой дождь, синоптики обещают до плюс 3. В Долинске также временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Охотском, Корсакове и Аниве временами небольшой дождь, 4 градуса со знаком плюс. В Малокурильском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 8. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь, ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный от 6.

0: 10 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: У всех разный базовый минимум. Например, мой – это рассказать вам важную информацию о дорожной обстановке. Итак, вниманию водителей, участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 16 мая на время взрывных работ. Завтра с 16.30 до 17.00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск-Томари, аэропорт Шахтерск с 299 по 300 километр будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием относиться к временным неудобствам. Ну, от себя хочу сказать, друзья, будьте внимательны на дороге и, конечно, слушайте радио СТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: На волне первообластного двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Бесплатно. Платный шаттл ДТПУ запускают в новом дальнем. Губернатор проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Коллектив Мингумы ЛГА примет участие в международном фестивале искусств для детей и молодежи. Пассажирская компания «Сахалин» объявляет о запуске нового сервиса для улучшения транспортной доступности в Новом Дальнем. С 18 мая для всех желающих станет доступен бесплатный автобус-шаттл, курсирующий между ключевыми остановками планировочного района и транспортно-пересадочным узлом «Алые розы». Расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на утренние поезда до Южно-Сахалинска. Также предусмотрены и вечерние рейсы, которые доставят местных жителей в планировочный район. Ознакомиться с детальным графиком движения можно на сайте пассажирской компании «Сахалин». Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Сейчас работы ведутся в разных частях города. Основной объем мероприятий по ямочному ремонту планируют завершить до 1 июня. При этом с наступлением стабильно теплой погоды бригады начнут выходить в ночные смены. В ходе работ дорожники применяют технологию укладки асфальта большими картами. Это позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизировать количество стыков, что в свою очередь помогает устранить колейность и продлевает срок службы дорожного покрытия. Жители областного центра уже отмечают положительные изменения. Автомобилисты говорят, что ездить по городу стало комфортнее. Жители Взморья предупреждают о молодом медведе, который регулярно выходит на несколько километров южнее населенного пункта. По словам очевидцев, хищник появляется рядом с дорогой и железнодорожными путями, где сейчас работают люди. При этом он практически не реагирует на шум. Местные жители предполагают, что зверя могли прикормить проезжающие мимо автомобилисты. Заслуженный народный национальный коллектив «Мингумы ЛГА» из Поронайска примет участие в международном фестивале искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Артисты в середине июля представят культуру коренных малочисленных народов Севера на ключевом событии фестиваля – концерте «Экватор». Участие в этом мероприятии принимают молодежные группы, чье творчество основано на национальном фольклоре. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия от работы в условиях задымленности. Продукт также помогает организму быстрее выводить токсичные вещества. В состав вошли несколько видов муки, свежие овощи, облепиховое масло и белый мясной бульон. По мнению производителей, батончик может стать частью продовольственного обеспечения огнеборцев, помогая компенсировать высокие нагрузки и защищать организм от вредных факторов во время тушения пожаров. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Радует то, что лед уже давно растаял между нами и за окном. И пусть нам все еще хочется побольше солнечных дней, предлагаю не расстраиваться, что на улице все еще серо. Пусть мы сделаем так. Мы разукрасим последний будний день на этой неделе топовой музыкой. Вас ждут Ирина Дубцова, Айова, Наваи, Паскаль Летублон, Егор Крид прямо сейчас вместе с Артикой Асти.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: эту песню просто прямо сейчас расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 5. В Тымовском осадки не ожидаются. Воздух прогреется до плюс 12. В Смирных временами небольшой дождь, здесь до плюс 9. В Углегорске, Томари и Чехове временами пройдет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 5. В Невельске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Хомске временами небольшой дождь, 4 градуса выше 0. В Северокурильске без осадков, здесь до плюс 6. В Курильске осадки не ожидаются. Воздух прогреется до плюс 11. В Южно-Сахалинске временами дождь, ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: А в Мили Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Пришло время поговорить о чем-то очень интересном, и это что-то интересное расскажет Алена Баринова. Алена, привет.
2: Привет. Хочу сказать, что тебе, как обладательнице карих глаз, это может не очень понравиться, но, да? по крайней мере, будешь либо, надо будет либо опровергнуть, либо согласиться.
1: Давай послушаем.
2: Да, сегодня в эфире у нас новости от академика РАН Геннадия Онищенко, который решил разобраться в цвете глаз и его связи с душевным равновесием.
1: А вот это интересно.
2: Да, подробности расскажу сразу после информации о спонсоре. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В общем, наш академик считает, что кареглазые женщины чаще страдают депрессией. Ой. Особенно в возрасте от 18 до 30 риск выше в 4 раза, чем у мужчин. Причем ученые до конца не понимают, почему так. Возможно, дело в гормонах. Возможно, в том, что карие глаза глубже отражают мировую скорбь. А может быть, у них просто больше поводов для переживаний. Но есть и хорошая новость. Женщины, по словам академика, легче справляются со стрессом. Их психика гибче, они умеют выплескивать эмоции, плакать, жаловаться подругам, ну и в итоге быстрее приходят в норму.
1: Здесь я, правда, во всем соглашусь. И депрессия, и быстро в форму прихожу, всем все рассказала, успокоилась, пошла дальше.
2: Мужчины, кстати, наоборот, держат все в себе и за это расплачиваются своим здоровьем. Ну и продолжительность жизни у них, как известно, меньше, так что, возможно, главная причина – это не вредные привычки, а хроническое молчание о своих чувствах. Кстати, в ходе того же исследования неожиданно выяснилось, что зеленоглазые женщины обладают самой устойчивой психикой. Это я. Видимо, сказывается генетическая редкость и привычка быть не как все. А вот мужчины с голубыми глазами, по наблюдениям академика, особенно подвержены так называемой сезонной тоске и компенсирует ее скупкой ультрафиолетовых ламп, чрезмерным увлечением природы, рыбалкой. А вот что касается обладателей серых глаз, то и главная беда – это патологическое стремление хранить молчание в любой стрессовой ситуации.
1: Это моя мама. Мам, привет, если ты меня слышишь.
2: Да, потому что даже Онищенко назвал это синдром благородного металла. Да. Вывод. Если вы заметили, что ваш сероглазый друг, коллега, третий день подряд отвечает односложно и не комментирует погоду, ему нужно приобрести билет в театр, ну или хотя бы пусть проорется в караоке. В общем, на этом все. Это были другие новости. Девушки с карими глазами, будьте внимательны к себе. Мужчины, переставайте молчать. И неважно, какого цвета у вас глаза, главное, чтобы они видели, когда вам пора обратиться к психологу. Ну или хотя бы выговориться другу. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Другие

На закате этой песни мы поговорим с вами о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до +5.

0: 3, днем плюс 6, плюс 8, ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
5: Параноский молокозавод.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Признаться, я ждала, когда же мы снова сможем попутешествовать с Владимиром Литвиновым по музыкальным историям. И вот сейчас Вова с нами в студии. Вова, привет!
3: Привет, Танечка! Добрый день, дорогие друзья! Особенный привет тем, кто сейчас добавил громкость на своем приемнике. Знаете, для того, чтобы послушать нашу ретроспективную музыкальную программу «Чартовый метроном». Напомню, что мы в ней каждую пятницу совершаем экскурс по хит-парадам прошлого, вспоминаем песни, которые были в этих чартах именно в текущую календарную дату, но в разные десятилетия. Начнем мы наше путешествие с главного чарта США, и наш временной отчет стартует из 1978 года. 44 года назад... 44? По-моему, больше. 44 года назад. Нет, ну ладно. В 78-м, 15 мая, в топ-100 хит-парада Billboard на 6-м месте был заводной шлягер «You are the one that I want» в исполнении, внимания Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон.

А нет, пересчитал я года, 48 лет песни. Если вы не ослышались, один из исполнителей этой песни – актер Джон Траволта. Многие наверняка знают, что он прекрасный танцор, так вот, он, оказывается, еще и поет. Песня «You are the one that I want» взята из саундтрека к фильму «Бриолин», который стал киноверсией одноименного мюзикла. Фильм стал самой коммерчески успешной. На тот момент музыкальная картина принес в мировом прокате около 395 миллионов долларов. Песня была специально написана для кинокартины Джоном Фарраром, который был продюсером австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон. Австралийка составила звездную пару с Траволта в фильме «Бриолин» и исполнила все ведущие партии. Ну а сингл «You are the one that I want», «Ты единственный, кого я хочу», вышел до премьеры фильма и здорово подогрел аудиторию. Песня была издана в мае 78-го и уже 15-го числа оккупировала в билборде шестую строчку. Чуть позже ее признают мировым феноменом, возглавив почти все хит-парады на планете. Фильм «Бриолин» же стал международным блокбастером, позволил Траволте и Оливии Ньютон-Джон обрести звездный статус. Выход фильма, кстати, на экраны сопровождался массовой истерией среди молодежи, особенно ее женской части, так называемой «Траволтомании». Хотя Траволта и так был весьма достаточно известен, поскольку годом-то раньше вышла «Лихорадка субботнего вечера», еще один музыкальный фильм с его участием. Остановимся чуть-чуть. Наша следующая остановка в музыкальном метрономе 1987 год, и конкретно чарт Великобритании. Здесь 15 мая дебютировала, внимание, команда Depeche Mode с треком «Strange Love».

Вот вы знаете, в конце 80-х у нас в стране появилось молодежное музыкальное объединение «Депешисты». Они себя так обозначили. Были это поклонники, естественно, британской команды Depeche Mode. Так вот, Strange Love для депешистов стала одной из первых культовых песен их любимой группы. Она была выпущена в апреле 87-го первым синглом к альбому Music for the Masses. А музыка для масс на задней пластинке задумывалась, кстати, как ироничная. Пластинка группы, как музыка группы была, конечно, весьма популярной в определенных кругах, но массовой ее тогда назвать было трудно. Забавно, но шутка у музыкантов действительно удалась. Именно с этого альбома музыка Depeche Mode получила массовое признание и выплеснулась на стадионы. Композицию «Strange Love» написал Мартин Гор. Трек отличается от всех предыдущих мрачной лирикой и фирменным звуком, который потом сопровождал группу на протяжении всего остального творчества. Сингл «Strange Love» в 87-м в чарте Объединенного Королевства зафиксировал наивысшую позицию именно на этой неделе, с 10 по 16 мая. Несмотря на культовый статус песни, сегодня 16 место Великобритании на тот момент посчитали скромным результатом. А сейчас же предлагаю обратиться к истории отечественной музыки, причем отечественной музыки 90-х годов. Передо мной список от 15 мая 94 года, хит-парад «Музыкальный Олимп». На тот момент пятое место в нем занимала песня, теперь уже ставшая народной. Называется она «Городок». Исполнительницу, думаю, можно не называть.

пожалуй, главный ностальгический хит 90-х. Песня «Городок» в исполнении Анжелики Варум. Песня, которая выжимает слезу из многих. А музыку для этой композиции для своей дочери написал Юрий Варум. Но сначала был стих. Его создал поэт и драматург Кирилл Красташевский, который в ту пору работал в театре «Современник» режиссером и сценаристом. Мало кто о нем знает, а ведь Красташевский – автор песен для Пугачевой, Шуфутинского, Сташевского, группы «Стрелки», группы «Технологии». Можно перечислять дальше. Он 13-кратный лауреат фестиваля «Песня года». Это не вымысел. «Городок» он написал во время долгих гастролей по США, тоскуя по своей даче в Подмосковье. Представили, да? Тишина, деревянные домишки. В итоге композиция вошла в альбом Анжелики Варум «Ля-ля-фа», но поистине народным хитом она-то стала благодаря программе «Городок», где в течение 20 лет была музыкальной заставкой. Сейчас в нашем музыкальном путешествии сменим не только десятилетие, но и век. В 2008-м в этот день во всероссийском рейтинге Top Hit Radio Charts был крутейший трек немецкого диджея Пола Ван Дайка и певца Рэя Гарви «Let Go».

А главная изюминка в этой вещи – это вокал, как ни крути. Вот его записал ирландский певец Рэй Гарви, лидер известной рок-группы Римон. Он сумел совместить вокал, который свойственен альтернативному року, с таким классическим прогрессив-трансом. В музыкальной прессе его даже гибридный стиль окрестили рок-рейвом. Ну, а голос Гарби в этой работе часто даже сравнивают с вокалом Бона из U2. А далее наш обзор продолжит композиция, которая 10 лет назад входила в хитовый топ нашей радиостанции на пятой строчке в хит-параде радио СТВ. В 2016-м, 15 мая, был «Буррито» с композицией «Мегахит».

Вот как рассказывал сам автор этого трека Игорь Бурнышев, известный как Бурито, этот трек создавался как пародия. Там, исполнитель попытался высмеять ожидания продюсеров и публики, которые постоянно требуют от артиста новые стопроцентные хиты. Это очень тяжело, я так полагаю. Для этого он даже использовал узнаваемый гитарный проигрыш и мотив из суперхита певицы «Елки». Песни «Прованс», ее прекрасно там слышно. Кстати, «Елка» с радостью поддержала идею своего товарища посмеяться над законами шоу-бизнеса, разрешила использовать свой трек. Ну, а закрывать программу нашу будет хит на 1000%, хит 44-летней выдержки, давно ставший классикой. Удивительная вещь, друзья, случилась за минувшие 2 недели в мировых чартах. В них вернулись самые громкие хиты Майкла Джексона. Но это связано с выходом в прокат музыкальной биографической кинокартины «Майкл», и история повторилась. Появилось новое поколение поклонников Майкла Джексона. И вот поэтому в понедельник на 5-й строчке в хит-параде Apple Music Новой Зеландии я с изумлением обнаружил нетленку Майкла Джексона, песню «Билли Джин». Ее и будем слушать под занавес нашей программы «Чартовым метроном». На этом позвольте откланяться. Всего вам доброго. И не забывайте истину. Какие времена, такие песни. Пока.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Алена Баринова.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Далее коротко о главных событиях. Территорию в районе нефтеразлива в Ногликском районе обследовали при помощи дрона. В районе детского сада «Малыш» в Южно-Сахалинске приступили к благоустройству нового сквера. Участок дороги в Углегорском районе перекроют 16 мая на время взрывных работ. Территорию в районе нефтеразлива в Ногликском районе детально обследовали при помощи дрона. Работу организовали сотрудники Сахалино-Курильского территориального управления. В результате осмотра водоохранной зоны реки Катангли подтверждено присутствие нефтесодержащей жидкости и наличие характерного запаха. Загрязнение затронуло как саму реку, так и ее береговую линию. По факту начали административное производство по статье «Нарушение специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе». В районе детского сада «Малыш» на проспекте Мира в Южно-Сахалинске приступили к благоустройству нового общественного пространства. Бригада уже подготовила площадку и начала обустройство пешеходных дорожек. Проект сквера стал одним из победителей по итогам голосования «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. На территории разместятся детская площадка, малые архитектурные формы, а также здесь выполнят озеленение. Завершить работы планируют в августе. Участок дороги в Углегорском районе перекроют 16 мая на время взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Ограничения с 299 по 300 километра будут действовать с 16 до 16.30. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Государственная Дума в окончательном чтении приняла изменения в федеральные законы о гражданстве и об обороне. Они направлены на защиту российских граждан, арестованных иностранными судами. По решению президента для выполнения таких задач предусматривается возможность привлечения вооруженных сил России с использованием вооружения. Также по решению главы государства необходимые меры в пределах своих полномочий должны будут принимать органы государственной власти. Как подчеркнул депутат Государственной Думы Георгий Карлов, инициатива направлена на защиту россиян, которые могут быть задержаны или арестованы судебными органами иностранных государств, чья компетенция не признана в стране, поскольку она не основана на международных договорах Российской Федерации или резолюции Совбеза ООН. Ученые назвали эффективный способ борьбы с тревогой перед экзаменами. Согласно исследованиям, справиться с волнением поможет умеренная физическая активность. 20-30 минут ходьбы, пробежки или другой кардиотренировки стимулируют выработку эндорфинов и помогают снизить уровень стресса. Также расслабиться и быстро снять напряжение помогают дыхательные техники. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, ветрено, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Алена Баринова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Кондатова.
1: Хочу прямо сейчас воспользоваться известной фразой одного мужчины с пропеллером, сказать вам спокойствие, только спокойствие. Хотя если посмотреть на счета, дедлайны внезапные, нам надо поговорить. От вашей девушки, допустим, даже Карлсон уже попросил бы какую-нибудь посадку на землю внезапную. Но мы с вами держимся красиво под музыку, не жалуемся. Вот и Холли Фейм предлагает, если тонуть, то не в дедлайнах, а очень даже в чувствах.

0: Если нужна драма, обращайтесь к Трисе и «Три дня дождя». Они умеют, могут, только что мы в этом убедились. Кстати, о дожде, будет ли он завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажу мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Ахе, а также в Северо-Курильске ожидается ясная погода, плюс 5, в Тымовском завтра без осадков, 12 градусов. В Смирных воздух прогреется до плюс 9, временами осадки. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске пройдут дожди, около 6 градусов выше нуля. В Хомске завтра плюс 4, небольшой дождь, в Курильске плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 6, плюс 8, временами осадки. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Слово или фразу нужно запретить.
2: 24/7 Да. Как тебе такая фраза?
1: Не раздражает абсолютно.
2: 24/7 Я здесь 24/7 Я на работе 24/7 Я варю этот борщ 24/7
1: Я твоими детьми занимаюсь
2: 24/7 Уже раздражает, да?
1: В каком контексте?
2: Уже немножко так глаз начинает подергиваться.
1: Ну так, все-таки любую фразу возьми. Ты подожди. Ты несколько ситуаций предоставила, и я такой думаю, ну, ни о чем. И потом бах такая, где-то ты зацепила, да. И я такой думаю,
2: ну вот, а я о чем понял. И говорю. А я тебе говорила.
1: Естественно.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор. Экономный.

0: Другие новости.
1: Нет в мире такой темы, которая мне интересовала бы радио СТВ. С нами в студии Алена Баринова. Ален, привет. Как, о чем поговорим?
2: Катя, привет. Здравствуйте, друзья. И вновь вернемся к новостям от академика Российской академии наук Геннадия Онищенко, который нынче решил разобраться, как форма ушей, ушной раковины влияет на нашу финансовую дисциплину. Казалось бы, нет связи, но, оказывается, есть. Спонсор выпуска других новостей – сеть шинных центров Интера. Шины сейчас деньги, потом без процентов. Процентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Буквально в прошлом выпуске мы обсудили, сейчас перечислю некоторые моменты, что, оказывается, кареглазые женщины выше страдают депрессией, особенно в возрасте от 18 до 30 лет, риск у них выше в 4 раза, чем у мужчин. Мужчины же, наоборот, держат все в себе. Более того, зеленоглазые женщины обладают самой устойчивой психикой, сказывается генетическая редкость. Мужчины с голубыми глазами, по наблюдениям академика, особенно подвержены так называемой сезонной тоске и очень часто любят выезжать на природу, на рыбалку, лицезреть, наблюдать и прочее.
1: Растворяться в вечном, ага. В бытие, в природе.
2: Да, а вот, по-моему, с серыми глазами, их называют стальные люди, они мало говорят, и если ты начнешь спрашивать, как у них дела, они тебе ответят: норм.
1: А голубоглазые люди, кстати, говорят, очень коварные, ну такие.
2: Тебя кто-то обидел?
1: Я сейчас поплачу об этом со своими карами. Да.
2: Ну давай, сейчас я предлагаю по ушам, да, сейчас пробежаться, да. Оказывается, люди с оттопыренными ушами на 35% чаще совершают спонтанные покупки в интернете ночью. Особенно это заметно в период с 11 вечера до 2 часов ночи.
1: Оттопыриваются по полной, да, просто причем, на маркетплейсах.
2: Самое удивительное, да, вот заметьте, вот академик... Российской академии наук, да, вот прочувствуй это.
1: Да.
2: Он назвал это часом лопоухого транжиры. Ну, по-академически звучит, согласись же, да?
1: Звучит, пахнет Нобелевкой.
2: Ну да. Ученые пока не до конца понимают вообще природу этого феномена. Возможно, слегка развернутая ушная раковина улавливает больше звуковых волн, маркетинговых обещаний. Ну, а может, все дело в детской травме. Обладатели заметных ушей в школе чаще слышали слово «чебурашка», да.
1: Точно!
2: И теперь бессознательно покупают все подряд, чтобы понравиться своему окружению. Ну вот самая финансовая стабильная группа – это люди с плотно прижатыми к голове ушами. Они, по словам академиков, в принципе, меньше слушают окружающих, живут по принципу «я так сам решил». Вот это «я сам решил». Кстати, неожиданно выяснилось, что и мочка уха, которая вот разделена на две дольки, сигнализирует о врожденной способности торговаться на рынке, требовать скидку, причем даже в супермаркете на кассе самообслуживания. Вот, поэтому...
1: Я прям слышу, как наши слушатели сейчас шуршат зеркальце, ищут все, каждый просто себя срочно инспектировать.
2: Да, поэтому
1: проверяйте
2: уши свои прямо сейчас, и если они у вас сейчас немного оттопырены, блокируйте на ночь все маркетплейсы, а лучше спите в шапке.
1: Установите
2: или...
1: лимит по карте, опять же.
2: Да, ну, мне кажется, спать в шапке или в наушниках с белым шумом гораздо эффективнее.
1: Советы от радио СТВ. Слушайте нас каждый день.
2: Это
1: пожалуйста.
2: Да. Спонсор выпуска других новостей – ООО «Сахопт», сеть шинных центров Интера.

0: слушаете прогноз погоды на радио АСТВ. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до плюс 10 градусов, на Угликах плюс 11, временами дождь. В Поронайске, Красногорске, а также в Долинске ожидаются дожди, 6 градусов тепла. В Макарове завтра плюс 3, небольшой дождь. В Охотском, Корсакове и Аниве ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 4 градуса с плюсом. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, без осадков. В Южно-Курильске завтра плюс 8, солнечно. В Южно-Сахалинске этой ночью похолодает от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 6, плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», «Территория Игромикс». Телефон 266-255.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 25.

0: Лео в финале этого часа никуда не торопится, как всегда размеренные, как всегда молодцы. Ну и нас с вами ждет спокойный прекрасный вечер. В Сахалинской области 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Алена Баринова. В начале выпуска коротко о главных событиях. Губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Аниве в этом году. В Хомском районе сносят бесхозные постройки, которые портят внешний облик округа. Губернатор Валерий Игоревич Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Сейчас работы ведутся в разных частях города. Основной объем мероприятий по ямочному ремонту планируют завершить до 1 июня. При этом с наступлением стабильно теплой погоды бригады начнут выходить в ночные смены. В ходе работ дорожники применяют технологию укладки асфальта большими картами. Это позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизировать количество стыков, что в свою очередь помогает устранить колейность и продлевает срок службы дорожного покрытия. Жители областного центра уже отмечают положительные изменения. Автомобилисты говорят, что ездить по городу стало комфортнее. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Аниве в этом году. Так, в июне запланировано открытие памятника участникам специальной военной операции на территории городской школы номер 1. Кроме того, при поддержке спонсора памятник защитникам появится и на центральной площади Анивы. Решение о его создании принималось на совете вместе с участниками СВО, афганской и чеченских войн. Работы по строительству также планируют завершить в начале лета. По информации мэрии муниципалитета, также в райцентре уже завершены мероприятия по подводу газа для вечера. Огня. В Холмском районе сносят бесхозные постройки, которые портят внешний облик округа. В администрации рассказали, что на текущей неделе рабочие демонтировали 3 гаража по улице Островского и еще один по Лесозаводской. Эти улицы ведут к популярным среди жителей и гостей округа местам отдыха, пляжу Садовники и экопарку «Зеленая гавань». Работу ведет департамент жилищно-коммунального хозяйства совместно с управлением городского дорожного хозяйства. Акция «Чистый берег» прошла на территории природного парка «Лагуна Бусе». Участники экологического десанта разобрали незаконные постройки, ликвидировали костровища, очистили кустарники и береговую линию от бутылок, пластика и другого мусора. За один день с места вывезли 2 КАМАЗа отходов. Это порядка 30 кубометров. Как напомнили в администрации Корсаковского района, на территории природного парка действует природоохранный режим. Его соблюдение обязательно для всех посетителей. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, ветрено, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Алена Баринова. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». 5-й этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе, все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Говорят, что наш мозг любит запахи, связанные с домом и с детством, и поэтому запах жареной картошки иногда работает лучше любой терапии, нам сразу хорошо. У человечества вообще очень трогательные настройки, милота вот этих ассоциаций у всех. Ну и давайте подметим по поводу идеи для ужина. Я вам уже чуть помогла, но теперь сделаю саундтрек в ваши магнитолы.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ 25.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Ахе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь, около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Тумари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем – плюс 6, плюс 8, временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ведь тебе дико мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Кто-то включал нас на кассетнике. Теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 10. В Ногликах ожидается небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Долинске завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 6 градусов выше нуля. В Макарове небольшой дождь, плюс 3. В Охотском, Корсакове и Аниве плюс 4, небольшие дожди. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не будет. В Южно-Курильске плюс 8, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш

0: ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.

0: слушаете Радио СТВ. Как всегда, к 8 часам мы подготовили выпуск новостей для вас. Свежий с пылу жару. Ну а затем проект «2 часа музыки». Лучшие треки за 25 лет. Оставайтесь с нами. В Сахалинской области 8 вечера.
1: Новости на Радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Прибытие первых грузовых контейнеров в Невельский морской торговый порт ожидается 23 мая. На борту разместят 20- и 40-футовые модули, в том числе и рефрижераторные для перевозки скоропортящихся продуктов. Поставка станет стартом нового логистического маршрута для доставки социально значимых товаров на Сахалин. Как отметили в региональном правительстве, это позволит товарам с материка попадать на прилавки быстрее, что важно как для жителей области, так и для бизнеса. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Сейчас работы ведутся в разных частях города. Основной объем мероприятий по ямочному ремонту планируют завершить до 1 июня. При этом с наступлением стабильно теплой погоды бригады начнут выходить в ночные смены. В ходе работ дорожники применяют технологию укладки асфальта большими картами. Это позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизировать количество стыков, что в свою очередь помогает устранить колейность и продлевать срок службы дорожного покрытия. Жители областного центра уже отмечают положительные изменения. Автомобилисты говорят, что ездить по городу стало комфортнее. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Анибе в этом году. Так, в июне запланировано открытие памятника участникам СВО на территории городской школы номер 1. Кроме того, при поддержке спонсора памятник защитникам появится на центральной площади Анибы. Решение о его создании принималось на совете вместе с участниками СВО, афганской и чеченских войн. Работы по строительству планируют завершить в начале лета. По информации мэрии муниципалитета, также в Анибском районе появится вечный огонь. Мероприятия по подводу газа уже проведены. В планировочном районе Дальнее состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь столетия Сахалинской организации общества «Динамо». Здесь также появился остановочный пункт, оформленный в стилистике клуба. Напомню, спортивное общество «Динамо» было создано в Москве как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. В островном регионе сообщество объединяет более 5000 действующих спортсменов и около 2000 воспитанников движения «Юный динамовец». Ярмарка вакансий для подростков прошла в городском парке Южно-Сахалинска. 14 работодателей представили почти 600 предложений временной занятости на летние месяцы. Среди участников – представители школ, детских садов и других организаций. Подросткам предложили вакансии рабочих по благоустройству населенных пунктов, дворников, подсобных рабочих, официантов и уборщиков территорий. Также для посетителей подготовили мастер-классы, консультации, выступления артистов и живую программу. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи. Встреча в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Странная штука, если человек в 6 утра бегает, то он молодец. Ну, а если в 6 утра идет домой, то сразу есть вопросики. Хотя нагрузочка присутствует и там, и там. Там все и тот на морально-волевых. Ни на что не намекаю, но вернуться попозже домой сегодня предстоит многим из нас, кто хорошо работал всю неделю и также хорошо планирует и отдохнуть. Да и в честь этой информации послушаем сейчас Мадонну.

0: девочки смеются.
1: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Охе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь, около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Тумари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 6, плюс 8, временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе, 3А. Звоните 27-77-20.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: 3. В Охотском, Корсакове и Аниве плюс 4, небольшие дожди. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не будет. В Южно-Курильске плюс 8, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
10: Сколько стоит шашлык?
11: Всего 389 рублей за килограмм.
12: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Подарки, телеграммы, звонкий смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Охе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь – около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 6, плюс 8. Временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 10. В Ногликах ожидается небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Долинске завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 6 градусов выше нуля. В Макарове небольшой дождь, плюс 3. В Охотском, Корсакове и Аниве плюс 4, небольшие дожди. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не будет. В Южно-Курильске плюс 8, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
2: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Охе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь – около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 6, плюс 8. Временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90. 90.
3: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: В Угликах ожидается небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Долинске завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 6 градусов выше нуля. В Макарове небольшой дождь, плюс 3. В Охотском, Корсакове и Аниве плюс 4, небольшие дожди. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не будет. В Южно-Курильске плюс 8, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

two.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Охе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь, около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем – плюс 6, плюс 8, временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 10. В Ногликах ожидается небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Долинске завтра ожидаются небольшие осадки в виде дождя, 6 градусов выше нуля. В Макарове небольшой дождь, плюс 3. В Охотском, Корсакове и Аниве плюс 4, небольшие дожди. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не будет. В Южно-Курильске плюс 8, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем плюс 8, временами дождь. Ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 16 мая, в Охе, а также в Северо-Курильске погода ожидается ясная – 5 градусов тепла. В Тымовском без существенных осадков – плюс 12. В Смирных небольшой дождь – около 9 градусов выше нуля. В Углегорске, Томари, Чехове и в Невельске завтра пройдут дожди – плюс 6. В Хомске временами осадки – 4 градуса тепла. В Курильске – плюс 11 без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов с плюсом. Завтра днем – плюс 6, плюс 8, временами дождь, ветер восточный с порывами 6-12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Радио АСТВ. Первое областное.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

с тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет, любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем, даже в жару или зимнюю стужу. Просто скажите, что вам это...

0: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Давид Оси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 мая. В Ахе, а также в Северо-Курильске погода будет солнечная, 6 градусов тепла. В Тымовском без осадков и плюс 12. В Смирных около 9 градусов со знаком плюс, небольшие осадки. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске сегодня ожидаются небольшие дожди, плюс 6. В Хомске плюс 4, небольшой дождь. В Курильске сегодня 11 градусов тепла без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем от 6 до 8 градусов выше нуля. Временами дождь, ветер восточный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: А в Милли Джойс есть капика.

0: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: ТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным sider.p5.ru, сегодня 16 мая. В Александровске-Сахалинском погода будет ясной – плюс 10. В Ногликах 11 градусов тепла, временами дождь. В Поронайске, Красногорске и в Долинске погода сегодня дождливая – 6 градусов тепла. В Макарове небольшая. Большие осадки плюс 3. В Охотском, Корсакове и Аневе 4 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Малокурильском плюс 12, без осадков. В Южно-Курильске сегодня 8 градусов с плюсом, существенных осадков не будет. В Южно-Сахалинске сегодня днем от 6 до 8 градусов тепла, временами дождь. Ветер восточный от 6 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Илья Обломов.
1: 10:03 в Южно-Сахалинске. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. Ну что, начинаем просыпаться. Суббота у нас с вами на календаре 16 мая. А это значит, что выходные мы проводим вместе с Первым областным. И это утро вместе со мной. Я рад вас приветствовать. Да, если вы сейчас посмотрите за окно, не удивляйтесь. Там очень темно, очень сыро. Но я уверен, что мы этот день хотя бы как-то раскрасим. Раскрасим какой-то интересной и полезной информацией, музыкой. Ну и в конце концов подарками. Этого тоже никто не отменял в эфире радио АСТВ. Что у нас с вами в этом часе? Конечно же, расскажу о погоде на сегодня, чтобы понимать, как нам вообще быть, как нам действовать и как одеваться, если вы вдруг куда-то собрались. Конечно же, у нас с вами гороскоп прямо по курсу. И расскажу, как действовать в отношении советов астрологов. Ну и великолепный субботний плейлист выходного дня. Начнет наш эфир команда НЛО и Катя Лель, их работа Тони. Ну и, конечно же, гороскоп уже где-то на горизонте, поэтому давайте просыпаться, давайте делать громче и доброго утра.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всем форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092 и 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, 12 знаков зодиака, 12 советов на сегодня, на 16 мая. Поехали, овны! Сегодня вы проснетесь с песнями и в таком же состоянии ляжете спать, вам будет вести буквально во всем. Тельцы, сегодня вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение куда-нибудь переехать. Оставайтесь с нами. Близнецы, сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности, поэтому отпразднуйте. Раки, вы поймете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихонечку, по шажочку. Львы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствие не доставит. Девы, сегодня вас будет беспокоить некоторые воспоминания, которые уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями. Весы, сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3, а то и больше. Скорпионы, сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение. Стрельцы, сегодня вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Попробуйте некоторое время побыть в гордом одиночестве. Козероги, звезды нынче ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть душу себе мыслью, что это не напрасные труды. Водолеи, сегодня ваша задача понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Это был и еще будет гороскоп на сегодня, на 16 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: Bring Me To Life. Это работа этого Evanescence в эфире Первого областного. Доброго утра, дорогие. Здравствуйте. Ну что, мы с вами потихонечку просыпаемся, подтягиваемся. Не знаю, если хотите, улыбайтесь. Да, не располагает атмосфера за окном к улыбкам и к счастью. И мы не прихлопываем с вами в ладоши, не говорим, как хорошо сегодня на улице. Темень вообще беспроглядная. Я такой темени с утра не наблюдал вообще очень-очень давно, если честно. Но давайте немножечко разгоняться, давайте дадим солнышко в нашу с вами жизнь. Ну и, пожалуй, самым лучшим предложением, которое у меня есть к этой минуте, к этому утру, надо как следует вкусно позавтракать, потому что завтрак, во-первых, это очень важная часть нашего дневного пребывания, дневного бодрствования. Ну и, конечно, вообще, когда человек сыт, у него сразу настроение повышается. Поэтому приготовьте себе и своим близким вкусный завтрак и обязательно налейте чашечку ароматного кофе или чая. Я, кстати говоря, последую этому примеру. Уже налил кружечку кофе и готов вместе с вами встречать этот день. Какой погода будет у нас с вами на Сахалине и Курилах сегодня, я расскажу об этом прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 мая, в Ахе погода ожидается без осадков, там до плюс 5 градусов, в Тымовском также без осадков и до 12 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Смирных до 9 градусов тепла, в Углегорске, Тамаре, Чехове и Невельске до 5 выше 0. В Хомске временами небольшой дождь до 4 градусов выше нулевой отметки, в Северо-Курильске и Курильске без осадков, в Северо-Курильске до 6 градусов тепла, в Курильске до плюс 11. В Южно-Сахалинске сегодня днем 16 мая ожидается временами дождь, собственно, который капает за окном сейчас, и температура в течение дня поднимется до отметки плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду, не несет нам ничего хорошего. Температура за окном в эти минуты плюс 5 градусов. Всем доброе утро, если куда-то собираетесь, одевайтесь теплее и не забудьте, пожалуйста, зонтик.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Шон в эфире Первого областного. Время Сахалинское, 10 часов 29 минут. Еще раз доброго утра. И те, кто сейчас дома находится, конечно же, готовят вкусные завтраки. И немножечко про еду давайте поговорим. Помните, у нас когда-то был тренд. Издевались над японской едой как могли. Ну, во-первых, чего стоят только вот эти вот куличи тире роллы, которые мы с вами видели на пространстве интернета, а еще роллы с оливье. Так вот, один из японцев, который любит Россию и который знает нашу российскую кухню, отомстил русским за роллы с оливье. Пользователь интернета приготовил борщерак. Звучит уже несколько странно. Что такое борщерак? Это доширак, смешанный с борщом. И вот этот самый японец утверждает, что получилось очень даже вкусно. А если при этом еще использовать настоящее натуральное мясо, то это вдвойне вкуснее. Но россияне, они же следят за всем интернетом, они тут же отметились в его комментариях и, ну, можно сказать, навтыкали японцу. Хотя данный товарищ, данный кулинар утверждает, что это действительно вкусно. Он просто взял, смешал доширак, свеклу, поджарку и начинку, сказал, можно сделать все на глаз, и получилось неожиданно вкусно. Мы, конечно же, вызываем кулинарную полицию, никому не двигаться, не одобряем такое, но попробовать поэкспериментировать все-таки можно, потому что какие-то невероятные кулинарные эксперименты приносят нам новые вкусы. Самое главное — держать под рукой специальные таблеточки. Я желаю вам приятного аппетита, и я уверен, что ваш завтрак будет вкусный, а плейлист для завтрака у меня есть. Джаксоми LX24, Ваня Дмитренко и Мираб Амазеви уже совсем скоро в эфире Первого областного.
1: Весна на

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Это Мираб Амзаеви и его работа «Были бы крылья». Я уверен, что наши с вами крылья сегодня обязательно расправятся. Сегодня переделаем кучу полезных дел, важных дел и совершим какое-то чудо. Будет ли чудо в плане погоды на сегодня, мы, конечно же, с вами узнаем. Мы узнаем прямо сейчас. С удовольствием расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, здесь до плюс 10 градусов. В Ногликах временами небольшой дождь, до 11 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Долинске также временами небольшой дождь, до плюс 5 градусов. В Макарове до 3, выше 0, и также временами небольшой дождь. В Охотском, Корсакове и Аниме временами дождь, до 4, выше 0. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков. В Малокурильском до 12, выше нулевой отметки. В Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня днем 16 мая временами дождь, и температура в течение дня поднимется от 6 до 8 градусов тепла. За окном сейчас у нас с вами плюс 5 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлист-комплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлист-комплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Слушаю работу от Жень Весна, и «Внутренний голос» она называется, и все это очень картинка совпадает с музыкой, вот за окно смотрю, и это очень совпадает. Но давайте не будем о грустном, весна она бывает всякой и солнечной, и вот такой вот хмурой, дождливой. Ну, а я вас порадую хорошей новостью, это новость для тех, кто собрался жениться, играть свадьбу. Налоговый вычет на свадьбу предложили ввести в Государственной Думе, и предполагается, что выплата будет однократной, ну, естественно, в размере до 400 тысяч рублей на двоих. Ну, согласитесь, хорошая инициатива, и тем, кто будет жениться, если эта инициатива пройдет и примут такой закон, ну, согласитесь, это будет очень и очень даже неплохо. Да, придется потрудиться, собирая все чеки, собирая все вот эти доказательства, но в любом случае 400 тысяч — это очень хорошая сумма. Но есть один, скажем так, минус. Алкоголь в эту сумму не входит. Правильно. Мы поддерживаем это. Употребление алкоголя вредит нашему с вами здоровью. Мы за здоровый образ жизни. А поэтому, если вы еще не позавтракали, обязательно это сделайте. Налейте кружечку чая, кофе. Забабахайте себе самый вкусный бутерброд в мире. И тогда жизнь наладится. Эйкон, Лирика, также Мирави. До конца этого музыкального часа остаемся вместе с радио АСТВ. Всем доброго утра.
1: Распускаемся.

0: Тейт Макрей и работа Грэдди в завершении первого музыкального часа, проведенного вместе с вами, дорогие. Ну что, мы с вами движемся только вперед и переходим в следующий час. На Сахалине и Курилах 11.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, всем доброе утро. 11.02, время Сахалинское. И, внимание, пессимисты, тревожники, у меня для вас плохие новости. Ученые выяснили, что ключевую роль в продолжительности нашей с вами жизни играет не только диета и спорт, и вот этот весь ЗОЖ, но и взгляд на мир. И если человек постоянно думает о плохом, то риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 30%.